0: собаки, не хочем есть хробаки. Квак-квак.
1: Жаба кука споза плота, чоса гибе уж не захлта.
0: Квак.